Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Опоз. 104.4 FM. Болгар радиосында реклама.
1: В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь. Обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: 15 сентябрь күнне Казанда алмашынучан булатлы һава көндез, урыны белән бераз яңгыр яварга мөмкин. Кайбер районнарда туман төшәргә мөмкин. Һава температурасы төнлә 4-10 градус җылы, көндез көн дәвамында һава торышы 21 градуска кадәр җылына. Казанда 16-18 градус җылы. Җил көньяк көнчыгыштан секундына 4-9 метр тизлектә. Геомагнит кыры көн дәвамында 4 балл. Атмосфера басымы 757 миллиметрны тәшкил итә.
0: Радиосында реклама.
2: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, дальних залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
3: Салям, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китаннан.
3: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мене? Алар Корея белән турдан тур эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да чанышлы.
4: Кыйбаттыру?
3: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор.
5: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
6: Подробности на dialogauto.ru.
7: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории «Д». Телефон 8 843 590 02 97.
8: Шәһәр шаушуыннан көндәлек тормыш мәшәкатьләреннән арыдыгызмы? Бәкер шифаханәсендә нибары 2-3 көн ял сезгә яңадан көч-куәт исти, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа комплекста сезне шиксез ял көтә. Толыграк мәгълүмат 8-800-269-23 телефон аша.
9: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Ака». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
10: Ауыл слушы радио тапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш».
11: Жоопылығы шекленген жамғияты.
12: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
13: Иртәнге чай радио тапшыруының иғанашысы «Елмай» Биектау сүт комбината. СПС СК «Елмай».
14: «Елмай». Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. «Елмай» – вкус настоящий.

0: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
1: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.
2: Алмаз Закиев.

0: юмор көтәші. Концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
3: 8-987-213-60-13.
2: Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.grid.com-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: И считай, Сезме, я и тоже.

0: Теге әкияти мюзиклар була бит әле, чырлый-чырлый, мәгілі шуның шикілі тұйылды. Қызлар бейлер, егітлер бейлер, өзлері ұшалар, шәшләрі ұша. Теге икінші қоттан бірінші қотқа шикіріп түшәлер мұна шулайтырып.
1: Менің бұл жарны күйіні тыңдайсым келі тірі оркестр
2: башқарымызда.
1: Тірі башқарына.
2: Оның тегі кіріш үлісі емес, скрипкалар бөлен кіріп
1: кетелер.
2: Мотор жер?
1: Мотор жер. Сізге ашады мұзыстар, яздығыз 8-9-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-

0: 16 сентябрь, пирамида.
1: Яшиклеуы 6+.
2: Болгар радиосы фестінің рәсми еғанашысы КНАУФ түзіліш бизеу материалларын жетіштіруші компания.
3: КНАУФ Родбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ Родбанд подходит для любой бригады.
4: Иртенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
5: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Баулы 107 де 5 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Татар автоподбор егеттәре Қытайдан Кореядан машиналар алып қайта деп ішіттім әлі.
2: Соң мен де шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мені? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Айда, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген. Терезе керек ме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пияларға ма?
3: Алтын кул.
2: Үйге, террасаға да шанышлы столлар керек ме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Койбыш, Буат, Әтеш һәм Қамытамақ районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ куеп бере ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-96-90-91.
4: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
5: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570-50-95.
6: Нар Сейфиев. Толбишек. Жыр шаса. Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Союзанда реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Яңа күзге коллекция. Порт сауда узагында һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда узагы. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
5: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтүп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2 Әлмәт.
6: Яшикле 6+.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
8: 8-987-213-6013.
7: Чип и Дейл. Всегда построят.
9: Банк ВТБ ПАО.
10: Продажа грузовых мотороллеров от компании Тант. Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
11: Татарстан Республикасының атказанган артисты

0: жылдарына біздің автосалонларда Тенет автомобильдерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ол башланы.
1: Толырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобильдер болғанда ғамәлді. Оферта түгіл.
2: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5/2 и 2/2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватил сейсморазио, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Болгар радиосы фестнің иғанашесі әлбәтті милли туңдырмасы. Шәхси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
7: Татарстанның бұлынлары һәм урманнарының шиста сулар білән тұқландырылған жерлерində. Жилек һәм үлән исі білән тұғыландырылған сөт. Бары тек жерлі, бары тек үзі бізнікі. Әлбәтті милли туңдырма.
8: Болгар радиосы рекламы хызмәті телефоны 570 50 95.
9: Илнор Галиуллин.

0: 26 сентябрь соба, 27 балташ, 28 орша, 29 сентябрь козан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмәт. Ешіклеу 6 плюс.
1: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки лояльлік программасы қысаларында түләулі участок үшін Акбарс банкы картасы білән түләгіз, әм түләмні 10%-қа қадар кире қайтарығыз.
2: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Узяк банкының 2015 елінің 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет akbars.ru сайтында.
3: Татарстан. Диалог авто. Алабуга һәм Бүгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз. Оферта түгел.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2 через 2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
8: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина кайтартам әле.
9: Китаннан.
8: Ишек. Татар автоподбор турында белмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
9: Кыйбат тору.
8: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: храм.
1: На очереди агитационные материалы кандидата Кагогиной Альфии Гумаровны от партии «Единая Россия».
2: Дорогие мои земляки, я Альфия Кагогина. Иду на выборы в депутаты Государственной Думы Российской Федерации 9-го созыва. Я женщина и мать, которая верит в силу ответственности и открытости в политике. В моей повестке поддержка участников специальной военной операции и их семей, защита материнства и детства, образование и наука, достойная медицина, развитие экономики, промышленности, малого бизнеса, прозрачность власти. Я готова служить Татарстану, работать честно и открыто, чтобы решения действительно приносили пользу нашему округу, республике и всей России. Мы пройдем нынешние сложные времена, еще больше сплотившись и окрепнув. Вместе мы создадим условия, в которых каждый сможет расти и реализовать свой потенциал. Вместе мы победим. Призываю вас прийти на выборы и прошу поддержать мою кандидатуру.
3: Хөрмәтле якташларым, мин Әлфия Кагогина. Политикада ачыклык һәм гаделлек яклы кеше. Минем төп максатым гаиләләргә ярдәм итү, мәгариф һәм фәнне, сыйфатлы медицинаны, икътисад һәм кеше бизнесны үстерү, ватанны саклаучыларны кайгырту. Әйдәгез, илебез өчен катлаулы бу чорны бер-беребезгә терәк булып бердәм үтик. Рәсәй Дәүләт Думасына сайлауларда минем кандидатураны яклап тавыш бирүгезне сорыйм. Бергә без җиңәчәкбез.
1: Далее прозвучат агитационные материалы кандидата Белоусова Виталия Валерьевича от партии «Справедливая Россия».
4: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
5: Справедливая Россия. С любовью к родине. С заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющее цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Социальные товары по фиксированным ценам. Государство обязано защищать людей, а не монополии. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата 100 тысяч рублей. Пенсия 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ, провести масштабный аудит отрасли и вернуть коммунальные сети в собственность государства. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Ежеквартальная индексация пенсии. Достойная жизнь – это реально. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющее цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Государство обязано защищать людей, а не монополии. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас.

0: наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата – 100 тысяч рублей. Пенсия – 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
0: Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
2: Сейчас прозвучат агитационные материалы кандидата от партии Либерально-демократическая партия России Вахитова Аделя Раилевича.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР.

0: Но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ праве жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
1: Народ праве жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Народное предприятие КПРФ. Здесь все для человека. Здесь доступное современное жилье. Здесь заработная плата 170 тысяч рублей.
3: Павел Николаевич, у вас в совхозе Ленина социализм.
4: Сергей Иванович, мы же знаем, в Зениговском не хуже.
2: На наших народных предприятиях дети бесплатно ходят в современные школы и детские сады. Здесь каждая вторая семья многодетная.
5: Все это результат работы ради людей.
0: У вас тоже успехи. На Ровщине рекордные урожаи, в Хакасии масштабное строительство.
2: Народные предприятия доказали свою эффективность. Они – пример для развития всей России.
6: А ведь так можно сделать везде.
0: Так надо сделать по всей стране. Человек звучит гордо там, где труд – основа, а справедливость – закон. Народ должен жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек – центр всего», – сказала Компартия Китая, – совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
7: Сейчас мы услышим агитационные материалы кандидата от партии «Справедливая Россия» Чиркова Дмитрия Валерьевича.
8: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
9: «Справедливая Россия» с любовью к родине, с заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющее цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Социальные товары по фиксированным ценам. Государство обязано защищать людей, а не монополии. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата 100 тысяч рублей, пенсия 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ, провести масштабный аудит отрасли и вернуть коммунальные сети в собственность государства. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Ежеквартальная индексация пенсии. Достойная жизнь – это реально. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющие цены под государственный контроль, снизить ключевую ставку до 5%. Государство обязано защищать людей, а не монополии. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата – 100 тысяч рублей. Пенсия – 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной. В случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
0: Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
2: Программа «Выборы 2026» подошла к концу. Следующую вы сможете услышать завтра в это же время.
3: Выборы 2026.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: сюда там лето майында яшеренген. Там лето мая. Жай тема синен табанда.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
2: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
3: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8-843-590-0297.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябр Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябр Қозан, 1-ші октябр Түбенкама, 2-сі Әлмет.
6: Ешілеуі 6+. Татарстан Республикасының отқа.

0: Два города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2 через 2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
1: Давлян. Бірден бір қобызлан маста маша сізнің шәхірді. 9-шы октябрь Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова. Ешеклеу 6+2026 ел.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
3: 8-987-213-6013.
2: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
0: Диалог авто. Үстеме фойдаға ау сезонын оша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің борлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
4: Тулырақ мәлімет әм автосалонлардың адреслары Диалог автонықтару сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғандағы мәлді. Аферты түгіл.
5: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябрь Қозан. 1-ші октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет.
6: Ешіклеуі 6+.
7: Татар автоподбор егетлері Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
8: Соң мен де шолардан алдым бетінді. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
7: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
8: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орсанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
0: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8-843-590-02-97.
9: Терезе керек мі?
10: Алтын кул.
9: Балконны пиялаларға мы?
10: Алтын кул.
9: Үйге, террасыға да шанышлы ұсталар керек мі?
10: Алтын кул. Алтын кул опас, Қойбыш, Буат, Әтіш, хәм қамы тамағы районарында йыртлар пиялалау хәм профессионал күйеп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
11: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
12: Жоопылығы шекленген жамғияты.
13: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Иртенгішай радиотапшырының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК «Елмай».
15: «Елмай». Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. «Елмай» – вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
16: Болгар радиосы рекламы.

0: Кезекке концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Сәлем, Фарид. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китаңна.
1: Нешек? Татар автоподбор турында білмейсің мұнай? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Йоқла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
3: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8-843-590-02-97.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время Безнензаман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
1: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 0297.
4: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада біздің үзіншәлікілі тауыш есі Ландыш Бахауи күптен түтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хэм таратушыларда. Ешіктеу
5: алты плюс. Тәрәзе керек мі?
6: Алтын Кул.
5: Балконны пьялаларға мі?
6: Алтын Кул.
5: Үйге, террасыға да шанышлы ұсталар керек мі?
6: Алтын Кул. Алтын Кул апас, Койбыш, Буат, Әтіш, хэм Қамытамак районарында йыртлар пьялалау хэм профессиональ күйіп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
8: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
9: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
10: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570 50 95.
11: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в котором мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о 16-м гастрономическом фестивале «Свияжская уха», который прошел на острове Граде, Свияжск. В конкурсе приняли участие 18 команд из Татарстана, Удмуртии, Ульяновской, Кемеровской и Архангельской областей, а также других регионов. Все они соревновались в приготовлении самой вкусной ухи. Для гостей был организован праздник, объединяющий гастрономию, фольклор, творческие мастер-классы, выставки и музейные программы в исторических локациях. Праздник начался с театрализованного шествия, участники которого несли макет гигантской рыбы. С песнями и прибаутками ее пронесли от Успенской площади до Ленивого Торжка. Затем директор музея-заповедника «Остров Град Свияжск» Артем Силкин открыл фестиваль в образе губернатора Волги. Шуточный титул он получил в 2025 году. В этом же году «Свияжская уха» вошла в гастрономическую книгу рекордов.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Республика бойынша өзушан болотлы күндісілер, хава температурасы қазір Қазанда 16-15 градусны көрсетеді. Яңғыр магнитқарда 3 балға жеткен, ертегі 18-20 градус, яғым түшімдер алай көтілмейді елген. 26 үпірі Қойбышта, орша құмар абайлар сабасында 17-19, ғам опаста болады тәтішті 16-19 градус жылы көрсеті.
5: Саяси реклама, политическая реклама.
6: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
5: Саяси реклама. Политическая реклама.
0: Булгар радиосында реклама.
7: Рустем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
8: Татарстанда 14-ші ел сайын уздырыла торган ашық республика телевизион эшләүче яшьләрнең «Наше время безнең заман» иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары btzm.ru сайтында. 0+ категориясе.
9: Татарстан Республикасының атказа

0: Бүтәші концертларға рәхим етігіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Яңа ел бейрәмін істе қолырлығы етіп өткерергә тіләсегіз, Бәкір шифаханасында қоршылағыз. Біздің бейрәм банкетті ол яқты хис кешірішлер, тәмлі ризықлар һәм бүтін ғойлы үшін көңілі программа. Бәкірде каникул ял етігін әтуғыл шын тірнәкләні болашақ. Толырақ мағлумат 8-8-269-23 телефон аша. Өзігізге файдалы бейрәм бөлә кетегіз.
2: Яш талантлы җырчы Алмаз Латипов үзенең тәүге концертына чакыра. Казан 5 октябрь Шулпан мәдәният үзәге. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.
3: О, кассир.ру национальный билетный оператор. Казан Тасты Гранд Бринчи. ОКН. Изен Тигас. Пишите 64. Чипыш. Пасти. Тату. Пишите 64. Гермонта. Тим. Ящик. Девалтокус.
4: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
5: Подробности на dialogauto.ru.
6: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
8: 8-987-213-60-13.
7: Чип и Дейл. Всегда построят.
9: Банк ВТБ ПАО.
10: Туфан Миңнуллин театры Қазанда. Түбән Каманың 60. Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында. 26-нан 28-ші сентябрға қадар. Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльлерге рәхим етігіз. Яршиклеуі 12+.
11: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
12: Жоопылығы шекленген жамғияты.
13: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубоко

0: Лизинг. Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Гүзәл Зинекеева.

0: зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Рафиль Джалалиев и Эльмира Вильфанова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Камал театрының кінші залында «Токташ» «Югалған моторлық» байопик спектаклінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнуллина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шагиренең язмышы һәм аның күреше. Билетлар сатуда 16+. 2026 ел.
5: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Яш талант-лидерчо Алмаз Латипов узенен тауги концертына шокра. Козан, 5 октябрь, Шулпан Наданья Тузяга. Килми курми колма. Билетлар кассада хам кассирну втору сайтында.
8: О, кассиру, национальный билетный оператор. Козан, тасты грамм дрочи, ОКН, изун тигас, пишки, тиксен дур, чипыш, пасти, катуас, пиши, тиксен дур, нагим, алтачи, объяки, калатукус.
9: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 02 97.
10: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Ләйлә Ғалиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябрь Қозан, 1-ші октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет.
11: Ешіклеуі 6+.
12: Татарстан Республикасының отқы.

0: Рустем Асадуллин, Томаша Шисын, Козан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
1: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
2: Жоопылығы шекленген жамғияты.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Иртенгі шай радиотапшырының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК «Елмай».
5: «Елмай». Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. «Елмай» – вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Минзәлә 107.3 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 0297.
3: В мессенджерах и соцсетях иногда могут предлагать процент за быстрые переводы. Не соглашайтесь. Вас вовлекают в дропперство, то есть перевод похищенных денег. Банк России напоминает, что дропперство уголовно наказуемо.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Лилияна Ирназарова.

0: Первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время Безнензаман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
3: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина қайтартам әлі.
4: Китанна. Нешек?
3: Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
4: Қиматтыру.
3: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937 293 45 65.

0: ФАТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.